что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам, мама.

0: Это вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Мне нравится by Алла Пугачёва. And before that, you heard Glowworms by Vashti Bunyan.